0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Мичуринск когда-то носил название Козлов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: работы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
3: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: нам снова вдвоем.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Уморю и думаю, тихо напою.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. При атаке на склад Wildberries в Пензенской области пострадал человек. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале. Кроме того, со склада были эвакуированы около 200 сотрудников. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение. Пожарные ведут борьбу с огнем, написал глава региона. Дым от пожара на складе Wildberries может пойти в сторону Пензы, предупредил мэр. Жителям он посоветовал закрыть окна и поменьше находиться на улице. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, что атаки на логистические объекты в Wildberries продолжаются с 18 июля. За это время беспилотники ударили по складам и сортировочным центрам компании в Тамбовской и Московской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Петербурге, Крыму, Рязанской и теперь Пензенской областях. На Сахалине самолет вернулся в аэропорт после столкновения с птицей. Борт следовал по маршруту Южно-Сахалинск-Аха, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Инцидент произошел накануне. По результатам осмотра транспортного средства повреждений специалисты не установили. Пассажиры вылетели по маршруту на резервном воздушном судне. Сколько человек было на борту, не уточняется. Сбербанк фиксирует дефицит наличных денег на финансовом рынке. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на финансового директора банка Тараса Скворцова. Он не исключает, что такая ситуация может сохраняться в дальнейшем. Одна из основных причин – переход части бизнеса в наличный оборот. Топ-менеджер указал, что объем наличности в обращении увеличивался как в первом, так и во втором квартале. А в июле показатель вырос почти на 600 миллиардов рублей, что стало абсолютным месячным рекордом с начала года. Из-за этого Сбербанк ухудшил прогноз по росту средств юрлиц. Раньше предполагалось, что показатель составит 10-12%, а теперь только 5-8%. Россияне столкнулись с массовыми отказами в получении шенгенских виз Греции. Как сообщает Ассоциация туроператоров, эта страна была одной из немногих, которая выдавала шенген гражданам России. В настоящее время у ряда крупных игроков на греческом направлении доля отказов доходит до 50%. При этом среди самостоятельных туристов отрицательные решения получают до 70% заявителей. Количество отказов резко выросло в последние недели. Кроме того, увеличились сроки рассмотрения документов. Если раньше оформление визы занимало 2-3 недели, то теперь процесс может растянуться до полутора месяцев. Джаред Лето отверг новое обвинение в сексуальном насилии. По словам музыканта, это ложь. Ранее 4 женщины обвинили его в сексуальном насилии и другом преступном поведении. Об эпизодах, происходивших с 2002 по 2016 год, заявили 10 девушек. При этом в 4 случаях речь идет о несовершеннолетних. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Ясно.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Минцифре назвали число абитуриентов, которые подавали заявления в вузы через госуслуги. И это рекордные 94% или 1 300 000 выпускников. Среди выбранных форм обучения большинством 58% предпочли очную, 16% очно-заочную, остальные заочную. Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с российских спортсменов. Их допустили до соревнований с флагом и гимном. Наши спортсмены смогут выступать на мировых соревнованиях как индивидуально, так и в составе команд. Пожалуй, самый неожиданный звездный дуэт этого лета. В интернете появились кадры встречи популярнейшего актера Джеки Чана и рэп-артиста Мияги в Казахстане. Звезды оказались в одной компании на вечеринке после съемочного дня. Джеки Чан станцевал под композицию Мияги, тепло обнял музыканта, а затем они сфотографировались. Отмечу, что в Казахстане сейчас проходит

0: сколько россияне в среднем тратят на доставку еды. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: «Моя Мишель», «Зима в сердце».

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Руководство маркетплейса Wildberries перестроило свои логистические цепочки после ночного удара беспилотников по складу в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба компании. Прием поставок и отгрузка заказов начали осуществляться на других объектах компании. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. При ударе по складу в Пензе пострадал один человек. На объекте произошел пожар, из здания эвакуировали 200 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского прекратить боевые действия против России. Так он ответил на вопрос о том, как прошла его недавняя встреча с президентом Украины. По словам Трампа, он хотел бы прекратить конфликт и отметил, что у него хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. Разговор Трампа и Зеленского состоялся позавчера и длился почти час. На встрече также присутствовали ключевые члены американской администрации. Позже его политика позитивно отозвались о встрече. Как сообщил Зеленский, они обсудили в том числе передачу Украине лицензии на производство перехватчиков для ЗРК «Патриот». Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек. По данным местных властей, еще 6 человек находятся в критическом состоянии. 5 получили тяжелые травмы. Спасатели продолжают поиски пропавших. Около 10 тысяч человек эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания. 1000 домохозяйств остаются без электричества и водоснабжения. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. В регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь, где 90% дорог, входящих в опорную сеть, соответствуют стандарту. Замыкает тройку Курская область с показателем 89,5%. В пятерку лидеров вошли также дороги в Мариэлла и Брянской области. В целом по стране нормативным требованиям соответствует 75% дорог федерального и регионального значения. Тверь вошла в состав Золотого кольца России. Президент Союза турагентства Сергей Голов рассказал НСН, что в городе необходимо развивать гостиничную инфраструктуру и событийный туризм, чтобы люди захотели приехать туда и остаться на пару дней.
3: Люди, которые туда едут, они хотят и поесть вкусно, и посмотреть весело. Всевозможные фестивали, местные ремесленники. Но в первую очередь необходимость популяризации объектов размещения, потому что их там не очень много. Пример может послужить город Владимир. Город с населением 300 тысяч человек. Рядом в Службе. В этом году там проходил Мацуевский фестиваль. 8 дней. Все отлично. Где народу-то жить? Туда люди приезжали утром, вечером уезжали. В Суздале 4 гостиницы с половиной, во Владимире 10.
2: В следующем году город получит 50 миллионов рублей на обновление городской среды и туристической инфраструктуры, пишет портал Ассоциации туроператоров России. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

Них дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года в России зарегистрировано и запущено в производство 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых. Отмечу, что они ранее не выпускались в нашей стране. Это позволит укрепить технологические

0: игра и неожиданные сюжетные повороты. Российские гимнасты вернутся на мировую арену. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Ялуторовск входит в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Склад «Вайлдберрис» в Удмуртском Сарапуле загорелся после атаки БПЛА. На складе проведена эвакуация. Предварительно пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что эвакуацию персонала провели заблаговременно, как только в регионе объявили воздушную тревогу. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее стало известно о пожаре после атаки БПЛА на складе «Вайлдберрис» в Пензе. Один человек пострадал. Сенат США одобрил проект санкций против России на втором процедурном голосовании. За продвижение закона недавно умершего сенатора Линдси Грэма проголосовали 84 сенатора против 12. Грэм внесен в России в реестр террористов и экстремистов. После второго процедурного голосования Сенат переходит к обсуждению законопроекта. Затем проведут еще одно процедурное голосование, и документ будет вынесен на финальное голосование. После документа отправят в Палату представителей. Законопроект дает право президенту США вводить пошлины размером 100% на импорты стран, закупающих у России нефть, уран и природный газ. Президент также получает право ввести тариф до 500% на импорт из России. Военный суд снизил с 19 до 10 лет срок экс-заместителю министра обороны России Павлу Попову. Как сообщает «Известия» со ссылкой на адвоката, защита намерена добиваться оправдания Попова. Бывший замминистра обороны, а также экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны и бывший директор военно-патриотического парка «Патриот» получили сроки за многомиллионное хищение бюджетных средств при строительстве парка. Самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована в отрасли трубопроводного транспорта – около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По данным Центробанка, большинство российских предприятий не планируют существенно сокращать численность сотрудников до конца года, несмотря на ухудшение финансовых ожиданий. Снижение прибыли по итогам года ожидают 44% компаний. За первые полгода в России произошло рекордное за 5 лет число природных катаклизмов. Об этом сообщила ТАСС, пресс-служба МЧС. Самые часто катаклизмы – лесные пожары, паводки и экстремальная погода. С начала года их случилось 56. Пострадали больше 800 тысяч человек, в 6 раз больше, чем в прошлом году. Погибли 156 человек, в 1,5 раза больше. ФИФА начала расследование из-за акции сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Международная федерация футбола видит в произошедшем, а также в бросании аргентинскими болельщиками предметов, нарушение дисциплинарного кодекса и использование мероприятия для демонстрации неспортивного характера. Во время празднования победы над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира аргентинские футболисты вышли к фанатам, держа в руках баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Скорок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В этом году на российском рынке начали продаваться автомобили 5 новых отечественных марок. Агентство «АвтоСтат» спросило у подписчиков, какой из брендов имеет самые высокие рыночные перспективы. И побеждает «Волга». За этот бренд проголосовала треть опрошенных. На втором месте бренд «Джелленд», а на третьем – электромобили «Умо». Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза утвердила участие российских спортсменов в соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. За несколько дней до этого аналогичное решение приняла и мировая гимнастическая организация. Рекорд России по самому большому количеству аэростатов в воздухе установили в рамках 25-го фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России». Мероприятие прошло в Ярославской области, а от земли оторвался аж 51 аэростат. В фестивале принимали участие пилоты и команды из Ярославской области, Москвы, Калуги, Уфы, Белгорода и других регионов страны. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а

0: имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Харкові 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Предприятие загорелось в поселке Волна под Таманью после атаки БПЛА. Оно расположено рядом с портом Тамань, сообщил оперштаб Краснодарского края. Пострадали 4 человека, троих из них госпитализировали. А Каспийский трубопроводный консорциум заявил об атаке БПЛА по еще двум танкерам возле своего терминала в Черном море в Новосибирске. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено, погрузка нефти на терминале остановлена. Россияне столкнулись с массовыми отказами в получении шенгенских виз Греции. Как сообщает Ассоциация туроператоров, эта страна была одной из немногих, которая выдавала шенген гражданам России. В настоящее время у ряда крупных игроков на греческом направлении доля отказов доходит до 50%. При этом среди самостоятельных туристов отрицательные решения получают до 70% заявителей. Количество отказов резко выросло в последние недели. Кроме того, увеличились сроки рассмотрения документов. Персональные онковакцины для почти 20 пациентов с меланомой будут готовы в срок до 3 месяцев. Об этом рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург в беседе с ТАСС. Ранее 60-летний житель Курской области с раком кожи получил первую онковакцину. Еще около 20 человек находятся в очереди на введение препарата. Зимние каникулы в российских школах будут короче, чем в прошлом году. Их рекомендованная продолжительность сократилась на 1 день, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещение. В документах ведомства говорится, что в новом учебном году зимние каникулы предлагается провести с 31 декабря по 10 января. В прошлый раз они продлились до 11 января. Депутаты Госдумы направили письмо в Минтранс с предложением разработать единые требования по оборудованию в аэропортах и на вокзалах комнат для пассажиров с животными. Член общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев заявил НСН, что он противник этой идеи.
3: Значит, нужно какую-то пристройку это делать внутри аэровокзала. Да, это будет уменьшение площади для остальных пассажиров. Потом скажут, давайте нам зону прогулочную, потому что задержки, надо где-то животных прогуливать. В конце концов, всем остальным пассажирам придется просто тогда в зале ожидания не сидеть, а стоять. Вот к чему мы привезем.
2: Добавлю, подобные комнаты для пассажиров с животными есть, например, в аэропорту Стамбула, Алматы, Токио и крупнейших городов США. Александр Сокуров снимет новый фильм в соавторстве с дирижером Теодором Курентисом. Специально для картины, которая станет фантазией на тему Пятой симфонии Чайковского, дирижер написал новую версию произведения. Сокуров заявил, что он никогда такого Чайковского не слышал и никогда не думал, что внутри у этого композитора может оказаться столько энергетики. В беседе с НСН он не стал раскрывать подробности своего нового проекта. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Я жил по старинной привычке и свой ритуал не менял.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Влад Сташевский – один из главных секс-символов нашей эстрады в 90-е. И песня «Позови меня в ночи» – пожалуй, один из главных его хитов. А начиналось все с обычного спора. Хотя нет, подождите, спор был довольно необычный. Итак, 1993-й. За столиком московского ночного клуба сидят два главных продюсера шоу-бизнеса тех лет – Юрий Айзеншпис и Барри Алибасов. И они спорят, кто же из них круче. И чтобы поставить точку, Юрий заявил, он может сделать звезду из кого угодно. В ответ Алибасов огляделся по сторонам и предложил пари. Если коллега раскрутит парня за соседним столиком, то он установит ему памятник при жизни. Рядышком сидел обычный студент первого курса, Влад Твердохлебов. Ну а итог спора вы точно знаете. Алибасов потом вспоминал, что редко ошибался, но тут была его самая глупая ошибка в жизни. Через 2 месяца Сташевский собирает первый стадион.
1: Слово

0: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: шагом на пути к спасению экологии планеты. Маркетологи успешно сформировали у потребителей стойкую ассоциацию, что бумага чиста и натуральна и является безопасной альтернативой вредному пластику. Однако различные научные исследования, которые оценивают экологический след от момента добычи сырья до финальной утилизации, полностью опровергают этот популярный миф. Если оценивать реальный ущерб для атмосферы, водных ресурсов и лесных массивов, то производство использования бумажных пакетов наносит планете значительно больше вред, чем производство обычных полиэтиленовых аналогов. Для изготовления одного бумажного пакета необходимо потратить в 4 раза больше энергии, почти в 20 раз больше воды, чем для создания точно такого же по объему пластикового пакета. Второй критический минус бумажной упаковки – ее низкая прочность. Использовать ее повторно почти невозможно, а значит, вы придете в магазин и снова купите крафтовый пакет.
1: Очень полезная передача.
2: С 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Wildberries отменил продавцам комиссию за рублевые переводы. Мера поддержки вводится как для действующих клиентов, так и для новых. Решение принято в рамках общего пакета мер поддержки селлеров, заявили в компании. Из-за атак БПЛА на логистические объекты Marketplace объявляла о скидках для продавцов на хранение товаров на некоторых складах. На прошлой неделе глава компании Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсации в Marketplace заявили, что выплаты будут происходить поэтапно. Сегодня после атак БПЛА загорелись склады Wildberries в Удмуртском Сарапуле и Пензе. Россияне начали экономить на покупках для гардероба. В январе-мае количество покупок одежды и обуви сократилось на 10%, а в некоторых сегментах на 15%. Это связано со стремлением экономить в условиях растущей стоимости товаров, пишет газета «Коммерсант». Оставшиеся на обновление гардероба бюджеты потребители перераспределяют в пользу недорогих марок и ресейла. Аналитики предупреждают, что негативный тренд усиливается. В Паттайе расширили зону поиска пропавших россиян. Как передают РИА Новости, накануне поиски велись до наступления темноты в одном из районов. Сегодня зона поисков расширена на другие районы к югу от Паттайи. С правоохранителями работают служебные собаки, идет проверка заброшенных зданий, пустырей и лесных участков. Ранее полиция обнаружила в лесу закопанный в землю полуразобранный мотоцикл пропавших россиян. Брат и сестра 22 и 17 лет пропали в Паттайе утром в воскресенье. Одним из лучших путешествий осенью по России гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов назвал поездку на Алтай.
3: Самое лучшее место, мне кажется, куда можно провести сентябрь, например, в России, это бархатный сезон, это Алтай. Потому что, во-первых, есть такое понятие «бирюзовый Катунь», то есть когда вода очищается, ледники перестают таять в сентябре месяце, и вода становится абсолютно бирюзового цвета, причем воды становится меньше, образуются так называемые голубые озера или глаза Катуни вот на этой реке. Это исключительно красивый Чуйский тракт, который весь вот в этих золотых, красных, оранжевых деревьях, и климат не такой жаркий, то есть там где-то градусов 18, может быть, в сентябре. Вот это прекрасное место, и Телецкое озеро, в котором еще, кстати, можно купаться.
2: Для более бюджетного отдыха туроператор посоветовал проехаться по Золотому кольцу. В сети вышел первый тизер-трейлер фильма «Баста. Начало игры». Лента погрузит зрителей в Ростов-на-Дону начало 2000-х годов, в котором Василий Вакуленко начинал свой творческий путь. Исполнитель роли Басты Слава Копейкин рассказал, чему научит фильм о рэпере. По его словам, для него этот фильм – история о том, что талант, как и все в этой жизни, очень легко потерять. И в конечном итоге все зависит только от нашего собственного выбора. Премьера в кинотеатрах ожидается в декабре. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Докторская колбаса. В ее истории переплелись социальные задачи государства и капризы экономики. Докторская – популярный в СССР и на постсоветском пространстве высший сорт вареной колбасы. Это, как вы знаете, диетический продукт бледно-розового цвета с пониженным содержанием жиров. Переносимся в середину 30-х годов прошлого века. Страна оправляется от голода. Власть озабочена созданием доступного диетического продукта для широких слоев населения. Инициатива исходит от Анастаса Микояна. Он во время зарубежных командировок был сильно впечатлен иностранными технологиями мясопереработки. Разработкой рецептуры занимаются лучшие умы. Технологи подбирают ингредиенты для оптимальной усвояемости. Забавно, что название вызвало нарекания идеологического отдела. Чиновники усмотрели в нем намек на буржуазную медицину, но под давлением специалистов наименование сохранилось. Утвержденный в 1936 ГОСТ устанавливал беспрецедентно высокие требования к качеству сырья. Современная же докторская колбаса – продукт, который сформирован под влиянием совершенно иных экономических и технологических реалий. Впрочем, действующий ГОСТ сохранил преемственность советских стандартов, но допускает вариативность в составе.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

50. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ваши дети или внуки легко могут спросить вас, почему вы на них агритесь? Что же это за неологизм? Моя старшая дочь, например, часто говорит: «Не агрись, пап, все окей». Агриться – слово, которое произошло от русского «агрессия» и, по всей видимости, от английского «angry», что переводится как «сердитый, злой». Совершенно точно пришло оно к нам из среды компьютерных игр. Словом «агриться» игроки обозначают нападение противника на их персонажа. Это в основном делается для того, чтобы спровоцировать атаку врага для переноса его внимания с сокомандников, которым требуется восстановить ресурсы. И сегодня молодежь очень часто употребляет слово в отношении родителей, когда они злятся на своих детей, например, из-за плохих оценок или неубранной комнаты. Также существует однокоренное слово «агрить» в значении «злить», «раздражать» или «сердить». Слово хоть и является популярным, но все равно остается сленговым, поэтому его неуместно использовать в официально деловом стиле общения. А вот, например, сказать товарищу или коллеге, чтобы он не агрился из-за ерунды, точно можно.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При атаке БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области пострадали 4 человека. Из них один остается в больнице. Площадь пожара на месте ЧП превысила 60 тысяч квадратных метров. Беспилотники ВСУ ударили по складу Wildberries под Пензой сегодня ночью. Из здания эвакуировали более 200 сотрудников. Изначально сообщалось об одном пострадавшем. После атаки руководство маркетплейса перестроило свои логистические цепочки. Национальные интересы России заключаются в том, чтобы быть самостоятельной державой с надежно защищенными границами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, необходимо продолжать обеспечивать граждан конституционными гарантиями и не позволять другим государствам диктовать внутреннюю политику страны. Глава МИДа добавил, что Россия заинтересована в сотрудничестве на равных с новыми крупными центрами мировой политики – Китаем и Индией. Росавиация аннулирует сертификаты авиакомпании «Иш-Авиа». Перевозчик не устранил замечаний к безопасности полетов, сообщает газета «Коммерсант». Сайт авиакомпании остановил продажи билетов с 1 августа. Рейсы компании после этой даты будут распределены между авиакомпаниями России и S7. Правительство Удмуртии ранее предполагало продать перевозчика вместе с аэропортом до конца года, но теперь планирует приватизацию активов по частям. В Татарстане легковушка врезалась в автобус с детьми. Автобус перевозил детскую хоккейную команду. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Отца Эми Уайнхаус обязали выплатить ее подругам почти 1 миллион фунтов. Мужчина выступал в высоком суде Лондона в качестве истца. Он обвинил подруг дочери в продаже ее личных вещей на аукционе, сообщает Guardian. Женщины продали более 150 вещей, принадлежащих британской певице, подаренных или оставленных ею им. С младка ушли концертные наряды, одежда и сумочки. Отец заявил, что подруги воспользовались забывчивостью его дочери и выручили от устроенных ими аукционов почти 1,5 миллиона долларов. Однако суд встал на сторону женщин. По его мнению, мужчине важны были лишь вырученные от продажи деньги, а не вещи дочери. Пубертатный период у современных детей начинается не в 14 лет, как раньше, а уже в 10-11, рассказала НСН детский психолог Варвара Кокурина.
3: Это факт. Просто надо принимать это во внимание, что, в общем, пубертат начинается к середине 4 класса. Они никогда к этому не готовы. Пубертат – это самый сложный период у ребенка, жалею всегда подростков, потому что им очень тяжело физически. Представьте себе, что вы идете, у вас все хорошо, бах, вас гормоны что-то там выделили, и вам грустно. Или вы злитесь. И сделать вы с этим ничего не можете.
2: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Я жил по старинной привычке и свой ритуал не менял.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Влад Сташевский – один из главных секс-символов нашей эстрады в 90-е. И песня «Позови меня в ночи» – пожалуй, один из главных его хитов. А начиналось все с обычного спора. Хотя нет, подождите, спор был довольно необычный. Итак, 1993. За столиком московского ночного клуба сидят два главных продюсера шоу-бизнеса тех лет – Юрий Айзеншпис и Барри Алибасов. И они спорят, кто же из них круче. И чтобы поставить точку, Юрий заявил, он может сделать звезду из кого угодно. В ответ Алибасов огляделся по сторонам и предложил пари. Если коллега раскрутит парня за соседним столиком, то он установит ему памятник при жизни. Рядышком сидел обычный студент первого курса Влад Твердохлебов. Ну а итог спора вы точно знаете. Алибасов потом вспоминал, что редко ошибался. Но тут была его самая глупая ошибка в жизни. Через два месяца Сташевский собирает первый стадион.
1: Шло время в игре бесполезной, и кончился дьявольский бал.
2: История песни «Позови меня в ночи» тесно связана именно со взлетом популярности певца. Автором музыки стал композитор Владимир Матецкий. Ну а слова написал поэт Илья Резник. По словам Сташевского, песня не была основана на какой-то личной истории. Это был расчетливый творческий ход. Его продюсер был уверен в успехе и не ошибся.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Айова 140.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов-экстремистов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Людям и организациям, которые попали в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами. Накануне Федеральная служба безопасности заявила, что Дуров объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму. В качестве обоснования ФСБ указала, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, а также экстремистами для проведения диверсий, терактов и массовых убийств. Кроме того, мессенджер используют кибермошенники. В Госдуме отметили, что обвинения предъявлены лично Дурову, а не платформе Telegram, в связи с чем выводы о последствиях для пользователей делать рано. В Пензе и Сарапуле продолжаются работы по тушению пожаров на складах «Вайлдберрис», которые возникли в результате атак беспилотников минувшей ночью, сообщила компания. На каждом из объектов задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники. В Пензе в тушении пожара участвуют также авиация и пожарный поезд. Там пожар локализован, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. В Сарапуле пострадавших нет. В Пензе один человек находится в больнице, остальных пострадавших с ушибами и ссадинами отправили домой. Национальные интересы России заключаются в том, чтобы быть самостоятельной державой с надежно защищенными границами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, граждан необходимо продолжать обеспечивать конституционными гарантиями и не позволять другим государствам диктовать внутреннюю политику страны. Глава Министерства иностранных дел добавил, что Россия заинтересована в сотрудничестве на равных с новыми крупными центрами мировой политики – Китаем и Индией. В России меняется модель общения компаний с клиентами по телефону. По данным Мегафона, обязательная маркировка привела к снижению числа холодных звонков почти на четверть с начала года. Количество коротких вызовов продолжительностью менее 3 секунд уменьшилось на 23%. Бизнес стал выстраивать более адресные коммуникации. Как следствие, продолжительность разговора выросла на 51%. Как отмечают эксперты оператора, доверие становится одним из главных факторов эффективности звонка. Поэтому компании активно внедряют маркировку и переводят рабочие номера на юридические лица. Анимационный сериал о выдающихся отечественных ученых представит Московский государственный университет и Институт развития интернета. Их открытия изменили ход истории и продолжают влиять на развитие науки. Первая серия уже готова к показу. Ее опубликуют сегодня в соцсетях МГУ и партнеров историко-просветительского проекта. Героями сериала стали руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов, академик Андрей Сахаров, основатель нейропсихологии Александр Лурия, микробиолог Зинаида Ермольева, исследователь Арктики Отто Шмидт и другие. Популярный канал радио .NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог. У твоей

0: шагом на пути к спасению экологии планеты. Маркетологи успешно сформировали у потребителей стойкую ассоциацию, что бумага чиста и натуральна и является безопасной альтернативой вредному пластику. Однако различные научные исследования, которые оценивают экологический след от момента добычи сырья до финальной утилизации, полностью опровергают этот популярный миф. Если оценивать реальный ущерб для атмосферы, водных ресурсов и лесных массивов, то производство использования бумажных пакетов наносит планете значительно больше вред, чем производство обычных полиэтиленовых аналогов. Для изготовления одного бумажного пакета необходимо потратить в 4 раза больше энергии, почти в 20 раз больше воды, чем для создания точно такого же по объему пластикового пакета. Второй критический минус бумажной упаковки – ее низкая прочность. Использовать ее повторно почти невозможно, а значит, вы придете в магазин и снова купите крафтовый пакет.
1: Очень полезная передача.
2: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.2.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио родных дорог представляет топ-100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Комбинация» в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Диско Тиковорен».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Докторская колбаса. В ее истории переплелись социальные задачи государства и капризы экономики. Докторская. Популярная в СССР и на постсоветском пространстве высший сорт вареной колбасы. Это, как вы знаете, диетический продукт бледно-розового цвета с пониженным содержанием жиров. Переносимся в середину 30-х годов прошлого века. Страна оправляется от голода. Власть озабочена созданием доступного диетического продукта для широких слоев населения. Инициатива исходит от Анастаса Микояна. Он во время зарубежных командировок был сильно впечатлен иностранными технологиями мясопереработки. Разработкой рецептуры занимаются лучшие умы. Технологи подбирают ингредиенты для оптимальной усвояемости. Забавно, что название вызвало нарекания идеологического отдела. Чиновники усмотрели в нем намек на буржуазную медицину, но под давлением специалистов наименование сохранилось. Утвержденный в 1936 ГОСТ устанавливал беспрецедентно высокие требования к качеству сырья. Современная же докторская колбаса – продукт, который сформирован под влиянием совершенно иных экономических и технологических реалий. Впрочем, действующий ГОСТ сохранил преемственность советских стандартов, но допускает вариативность в составе.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алены Апиной и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступила шеф-редактор группы компании «Элитрес» Екатерина Писарева.
1: Авторские новости.
2: В ближайшие выходные в Москве пройдет сразу несколько интересных концертов. Фанатов рок-музыки порадует «Моральный кодекс», «Пилот» и «Драматикс». Нейромонах Феофан отметит на сцене день рождения. На крышах Санкт-Петербурга выступит Чайф и Мураками, а Ленинград встретит август в Волгограде. Екатерина Писарева рекомендовала книги крестной матери панк-рока, американской певицы и поэтессы Патти Смит.
3: Книги о музыкантах, конечно, востребованы, но все же нельзя сказать, что читатели больше, чем слушатели. Например, пользуются популярностью книги Патти Смит «Крестные матери панк-рока». Можно вспомнить ее «Хлеб ангелов», «Просто дети», такие удивительные проникновенные тексты, мемуары эпохи. Книги, которые читатели воспринимают с открытым сердцем.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, спектакль «Собачье сердце» в театре на Страстном и мюзикл «Вальс Бастон» в театре эстрады. Екатерина Писарева рассказала, как театр раскрывает новые литературные имена.
3: Спектакль – это прекрасная возможность увидеть на сцене ожившую пьесу или инсценировку любимого произведения. Мне всегда очень любопытно, как режиссеры работают с текстом, вступают с ним во взаимодействие. Это всегда такой алхимический, уникальный, бесценный творческий опыт. Благодаря спектаклям, театру я иногда открываю для себя новые имена. И, например, так было с Ярославой Пулинович, так было с Ниной Садур, с Валерием Печейкиным, с Николаем Калидой. То есть сначала я смотрела спектакли, а потом уже шла и изучала драматургический материал.
2: Новый киновикенд стартует уже сегодня. В числе его главных новинок – российская комедия «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым, а также полнометражный мультфильм для взрослых «Непокой» с музыкой Сергея Курехина. Кроме того, в ряде кинотеатров начнется показ «Одиссеи» Кристофера Нолана, которая прогремела на весь мир. Екатерина Писарева рекомендовала любимые экранизации книг.
3: Это, конечно, «Пианистка Ханеке» по роману нобелевской лауреатки Эльфриды Еленек. Беспощадный, жесткий философский текст и не менее глубокое, холодное, эмоционально выворачивающее тебя наизнанку кино. Это атмосферный фильм «Любовник» режиссера Жан-Жака Анно по роману французской писательницы Маргарит Дюрас. И, конечно же, загадочная история Бенджамина Баттона, режиссера Финчера, который экранизировал маленький рассказ Фицджеральда. И он у него получился огромным, эпическим таким полотном на экране.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ваши дети или внуки легко могут спросить вас, почему вы на них агритесь? Что же это за неологизм? Моя старшая дочь, например, часто говорит: «Не агрись, пап, все окей». Агриться – слово, которое произошло от русского «агрессия» и, по всей видимости, от английского «angry», что переводится как «сердитый, злой». Совершенно точно пришло оно к нам из среды компьютерных игр. Словом «агриться» игроки обозначают нападение противника на их персонажа. Это в основном делается для того, чтобы спровоцировать атаку врага для переноса его внимания с сокомандников, которым требуется восстановить ресурсы. И сегодня молодежь очень часто употребляет слово в отношении родителей, когда они злятся на своих детей, например, из-за плохих оценок или неубранной комнаты. Также существует однокоренное слово «агрить» в значении «злить», «раздражать» или «сердить». Слово хоть и является популярным, но все равно остается сленговым, поэтому его неуместно использовать в официально деловом стиле общения. А вот, например, сказать товарищу или коллеге, чтобы он не агрился из-за ерунды, точно можно.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Жители города Псков называют свой Кремль «кромом».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: Обои был. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Мещанский районный суд Москвы отправил по стражу миллиардера Валерия Кустова, председателя совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «ЭФКО», сообщает РБК. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. В ближайшее время должно начаться рассмотрение ходатайства следствия об аресте гендиректора ЭФКО Евгения Лишенко. Оба задержаны накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны и арестованы два топ-менеджера ЭФКО, Екатерина Кустова и Владислав Романцев. По данным РБК, претензии силовиков связаны с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого же расследования ранее был арестован гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко, а также задержана замначальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Ограничения в отношении Павла Дурова, который внесен в перечень террористов и экстремистов, не распространяются на Телеграм как юрлицо, разъяснил Росфинмониторинг. Людям и организациям, которые попали в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами. Накануне ФСБ заявило, что Дуров объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму. Правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива, а также газоиля. Ограничения будут действовать с 1 августа по 31 января будущего года. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, которое вывозят непосредственные производители. Запрет также не затронет поставки в рамках межправительственных соглашений и экспорт топлива для оказания гуманитарной помощи. Вице-премьер Александр Новак и заместитель главы администрации президента Максим Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, который пострадал от атак на склады Wildberries. Об этом сообщили в кабинете министров по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Как отметил Новак, последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В связи с этим необходимо принять меры для скорейшего преодоления данных вызовов и оказания адресной поддержки пострадавшему бизнесу. Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев призвал отказаться от экспериментов при экранизациях произведений русских классиков. По его словам, сейчас вообще стали издеваться над классиками, включая Бунина, Пушкина, Лермонтова. Ранее Бурляев заявил NSN, что у российского кинематографа есть будущее. Однако сейчас он находится в опасном состоянии, так как у руля стоят люди, которые не понимают силы воздействия экрана на умы людей, а во главу угла ставят прибыль. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Крендель – неофициальный символ города Выборг.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
1: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
2: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавия». С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Как уточнили в ведомстве, все приобретенные билеты остаются действительными. Пассажиров распределят между авиакомпаниями «Россия» и «С-7». Также будет доступен вынужденный полный возврат средств за билеты. В конце апреля регулятор ограничил действие сертификата эксплуатанта «Ижавия». Авиакомпании предоставили 3 месяца на исправление недостатков. Инспекционная проверка на днях установила, что основные нарушения не устранены. «Ижавия» летает из Ижевска в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Махачкалу. Правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное судовое топливо, а также газойли, которые вывозятся из России непосредственными производителями. Кроме того, правительство утвердило временный порядок обеспечения сельхозпроизводителей моторным топливом до 1 ноября. До конца года приостановлено действие специальных правил определения цены при государственных закупках топлива. Это позволит избежать их срыва и обеспечить стабильные поставки. Национальные интересы России заключаются в том, чтобы быть самостоятельной державой с надежно защищенными границами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, граждан необходимо продолжать обеспечивать конституционными гарантиями и не позволять другим государствам диктовать внутреннюю политику страны. Глава Министерства иностранных дел добавил, что Россия заинтересована в сотрудничестве на равных с новыми крупными центрами мировой политики – Китаем и Индией. Гагаринский суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела блогера «Лерчик» Валерии Чекалиной в закрытом режиме. Ее обвиняют в противозаконном выводе в Объединенные Арабские Эмираты свыше 250 миллионов рублей по поддельным документам. В феврале после рождения 4-го ребенка у Чекалиной диагностировали рак желудка 4-й стадии. В марте суд приостановил отношение нее дела о незаконном выводе средств, а домашний арест заменил на запрет определенных действий. Однако на прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства. Поводом стал факт приобретения билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург и обратно в мае. Совет Международной Федерации Хоккея принял решение продлить отстранение российских сборных от турниров на будущий год. В ноябре дополнительно будет принято решение о возможности участия сборной России в чемпионате мира среди женских команд. В июле Международный Олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, включая командные виды спорта. После этого Федерация Хоккея России заявили, что намерены обратиться в спортивный арбитражный суд, если Международная Федерация Хоккея не последует рекомендациям МОК. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

0: Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Комбинация» в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обвинение в растрате и мошенничестве предъявлено председателю Совета директоров и основному акционеру группы компании масло-жировой промышленности ФКО Валерию Кустову. Об этом сообщили в Мосгорсуде. Мещанский суд Москвы арестовал миллиардера по запросу следствия. Вместе с ним задержан гендиректор ФКО Евгений Лишенко. Также в рамках уголовного дела накануне были арестованы топ-менеджеры компании Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Компания ФКО, в частности, выпускает майонез «Слобода», растительное масло «Олейна» и другие продукты. По данным РБК, претензии силовиков связаны с проектом «Транспорт будущего» по созданию гражданских беспилотников. Он запускался в 2021 году при участии ФКО, однако затем продолжил работу самостоятельно. Арестован гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Казаренко. Среди задержанных – заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчения. Силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили над российскими регионами 59 беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны были выявлены и уничтожены над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, а также над Удмуртией, Пермским краем и Крымом. Ранее сегодня Минобороны отчиталось об ударе по хранилищу дронов в ВСУ на территории логистического центра в Харьковской области. Маркетплейсы Wildberries и Озон проводят проверку товаров, связанных с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, которого Росфинмониторинг сегодня внес в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службах компании. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Дуровым, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с витрины. Как уточнил Росфинмониторинг, ограничения в отношении Дурова не распространяются на Telegram как юридическое лицо. Накануне ФСБ заявила, что основатель мессенджера объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму. Мастер спорта Советского Союза, заслуженный работник физкультуры и спорта, тренер Кирилл Павлов утонул в реке, об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России. Погибшему было 55 лет, он преподавал вольную и греко-римскую борьбу. Федерация от лица тренеров и спортсменов выразили соболезнования родным и близким тренерам. Европейская футбольная ассоциация и все 55 национальных федераций, которые в нее входят, заявили о бойкоте соревнований под эгидой Международной федерации футбола до отказа от плана ее главы Джани Инфантино по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Как стало известно на днях, потенциальный покупатель доли в чемпионате мира – группа инвесторов во главе с Джошуа Куштером, братом зятя Дональда Трампа. Sky News сообщил, что Инфантино разослал письмо ассоциациям членов FIFA, где дал им срок до 19 сентября для поддержки его плана. В качестве стимула он предложил по 40 миллионов долларов за его принятие. В УЕФА заявили, что глава ФИФА переходит в запретную черту и не может продолжать использовать футбол для обогащения себя и своих друзей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Вера Песни на радио «Родных дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов, чью отставку накануне принял президент, возглавит компанию «СГ-Транс». Об этом сообщил РБК источник, близкий к администрации главы государства. «СГ-Транс» – крупнейший в России собственник парка вагонов для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии. Летом прошлого года компания вместе с группой «Вектор Рейл» по искам прокуратуры была передана в доход государства по иску к бизнесменам Алексею Тайчеру и Салману Бабаеву. После этого компания была выставлена на торги, но продать ее пока не удалось. Как говорят источники, Бричалов уже не первый год хотел вернуться к деятельности, связанной с бизнесом. Министерство иностранных дел выступило с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской атомной электростанции и обвинило страны Запада в поддержке действий киевских властей. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, целью удара сегодня стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. По словам Захаровой, под прямые удары ВСУ попадают подразделения и персонал Запорожской АЭС. Не прекращаются нападения на гражданскую инфраструктуру города-атомщиков Энергодара. Подобные действия были бы невозможны, если бы не имело места постоянная политическая поддержка Киева со стороны Запада, подчеркнула представитель МИДа. Глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Феодосию потребовал от государственных служащих решать все вопросы в поле, напрямую с людьми. Свой пост он опубликовал в телеграм-канале. Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов на сегодня решается органами власти достаточно быстро, но пока не удалось наладить рабочие процессы так, чтобы люди получали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Для того, чтобы это исправить, должностным лицам, по словам Аксенова, надо чаще использовать неформальный подход и максимально избегать бюрократических усложнений. Вице-премьер Александр Новак и заместитель главы администрации президента Максим Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, который пострадал от атак на склады Wildberries. Об этом сообщили сегодня в кабинете министров по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Как отметил Новак, последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. До 10 августа Минэкономразвитие, Минфин, налоговая служба совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей должны определить параметры мер и представить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Международная федерация бокса сняла все ограничения с российских спортсменов, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях, написал он в соцсетях. Между тем, Совет Международной федерации хоккея сегодня принял решение продлить отстранение российских сборных от турниров на будущий год. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: сетью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступила шеф-редактор группы компании «Элитрес» Екатерина Писарева.
1: Авторские новости.
2: В ближайшие выходные в Москве пройдет сразу несколько интересных концертов. Фанатов рок-музыки порадует «Моральный кодекс», «Пилот» и «Драматикс». Нейромонах Феофан отметит на сцене день рождения. На крышах Санкт-Петербурга выступит Чайф и Мураками, а Ленинград встретит август в Волгограде. Екатерина Писарева рекомендовала книги крестной матери панк-рока, американской певицы-поэтессы Патти Смит.
3: Книги о музыкантах, конечно, востребованы, но все же нельзя сказать, что читатели больше, чем слушатели. Например, пользуются популярностью книги Патти Смит «Крестные матери панк-рока». Можно вспомнить ее «Хлеб ангелов», «Просто дети», такие удивительные проникновенные тексты, мемуары эпохи, книги, которые читатели воспринимают с открытым сердцем.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, спектакль «Собачье сердце» в театре на Страстном и мюзикл «Вальс Бастон» в театре эстрады. Екатерина Писарева рассказала, как театр раскрывает новые литературные имена.
3: Спектакль – это прекрасная возможность увидеть на сцене ожившую пьесу или инсценировку любимого произведения. Мне всегда очень любопытно, как режиссеры работают с текстом, вступают с ним во взаимодействие. Это всегда такой алхимический, уникальный, бесценный творческий опыт. Благодаря спектаклям, театру я иногда открываю для себя новые имена. И, например, так было с Ярославой Пулинович, так было с Ниной Садур, с Валерием Печейкиным, с Николаем Калидой. То есть сначала я смотрела спектакли, а потом уже шла и изучала драматургический материал.
2: Новый киновикенд стартует уже сегодня. В числе его главных новинок – российская комедия «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым, а также полнометражный мультфильм для взрослых «Непокой» с музыкой Сергея Курехина. Кроме того, в ряде кинотеатров начнется показ «Одиссеи» Кристофера Нолана, которая прогремела на весь мир. Екатерина Писарева рекомендовала любимые экранизации книг.
3: Это, конечно, «Пианистка Ханеке» по роману Нобелевской лауреатки Эльфриды Еленек. Беспощадный, жесткий философский текст и не менее глубокое, холодное, эмоционально выворачивающее себя наизнанку кино. Это атмосферный фильм «Любовник» режиссера Жан-Жака Анно по роману французской писательницы Маргарит Дюрас. И, конечно же, загадочная история Бенджамина Баттона, режиссера Финчера, который экранизировал маленький рассказ Фицджеральда, и он у него получился огромным, эпическим таким полотном на экране.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся, что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лес.

0: подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обвинение в растрате и мошенничестве предъявлено председателю Совета директоров и основному акционеру группы компании масложировой промышленности ФКО Валерию Кустову. Об этом сообщили в Мосгорсуде. Мещанский суд Москвы арестовал миллиардера по запросу следствия. Вместе с ним задержан гендиректор ФКО Евгений Лишенко. Также в рамках уголовного дела накануне были арестованы топ-менеджеры компании Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Компания ФКО, в частности, выпускает майонез «Слобода», растительное масло «Олейна» и другие продукты. По данным РБК, претензии силовиков связаны с проектом «Транспорт будущего» по созданию гражданских беспилотников. Он запускался в 2021 году при участии ФКО, однако затем продолжил работу самостоятельно. Арестован гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Казаренко. Среди задержанных – заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчения. Силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили над российскими регионами 59 беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны были выявлены и уничтожены над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, а также над Удмуртией, Пермским краем и Крымом. Ранее сегодня Минобороны отчиталось об ударе по хранилищу дронов ВСУ на территории логистического центра в Харьковской области. Маркетплейсы Wildberries и Озон проводят проверку товаров, связанных с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, которого Росфинмониторинг сегодня внес в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службах компании. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Дуровым, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с витрины. Как уточнил Росфинмониторинг, ограничения в отношении Дурова не распространяются на Telegram как юридическое лицо. Накануне ФСБ заявило, что основатель мессенджера объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму. Мастер спорта Советского Союза, заслуженный работник физкультуры и спорта, тренер Кирилл Павлов утонул в реке, об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России. Погибшему было 55 лет, он преподавал вольную и греко-римскую борьбу. Федерация от лица тренеров и спортсменов выразили соболезнования родным и близким тренерам. Европейская футбольная ассоциация и все 55 национальных федераций, которые в нее входят, заявили о бойкоте соревнований под эгидой Международной федерации футбола до отказа от плана ее главы Джанни Инфантино по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Как стало известно на днях, потенциальный покупатель доли в чемпионате мира – группа инвесторов во главе с Джошуа Куштером, братом зятя Дональда Трампа. Sky News сообщил, что Инфантино разослал письмо ассоциациям членов FIFA, где дал им срок до 19 сентября для поддержки его плана. В качестве стимула он предложил по 40 миллионов долларов за его принятие. В УЕФА заявили, что глава ФИФА переходит в запретную черту и не может продолжать использовать футбол для обогащения себя и своих друзей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к 9 веку.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Группа «Серебро». Перепутала.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
0: Радио родных дорог.

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

уже спокойно. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.